Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в нашей сегодняшней передаче и в нескольких следующих мы с вами поговорим о семье. Что такое семья? Откуда наберешь свое начало? Кто хочет, чтобы мы жили в семье? И как жить в семье, обращаясь друг с другом? Об этом мы с вами поговорим в этих передачах. А сейчас послушайте в начале песню.

семье ожидали малыша и заранее готовились к этому событию. В доме сделали ремонт, в самой теплой комнате поставили детскую кроватку и новую коляску. Мама шила для малыша пеленки, шапочки, распашонки и другую одежду. «Мама, зачем для него столько подарков?» – воскликнула Анечка. «Потому что он для нас подарок от Бога», – ответила мама. «А меня вам тоже подарил Бог?» – спросила Анечка. «Конечно», – сказала мама. Для Анечки эта мысль была новой. Она задумалась и стала размышлять об этом. И вот наступил долгожданный день, когда малыша принесли в дом и положили в кроватку. Розовое личико выглядывало из-под одеяла, перевязанного красивым бантом. Анечка, радостно улыбаясь, разглядывала своего братика. Нагнувшись к малышу, девочка тихо сказала: «Я тебе должна что-то сказать. Тебя нам подарил Бог, а тебе Бог подарил меня и маму с папой. Теперь мы одна семья». Анечка подняла глаза на родителей, ожидая от них подтверждения своих слов. «Да», — сказал папа, — «семья — это действительно подарок Божий для всех нас».

Семья – это близкие родственники, которые живут вместе. Друзья, кто ваши близкие родственники? Ваши – мама, папа, братья, сестры, дедушка, бабушка – это ваша семья. А как вы думаете, почему люди живут семьями? Потому что так определил Бог. Вначале, когда Бог сотворил человека, Он сказал: «Нехорошо быть человеку одному», и сотворил ему помощницу. Так, в Едемском саду Бог сам создал первую семью – мужчину и женщину, мужа и жену. Затем Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бог хотел, чтобы люди рождались и расселялись по всей земле. Дети слишком слабы и беззащитны. Они нуждаются в помощи и попечении взрослых. Потому Бог дал детям родителей, чтобы они заботились о них. Семья – это место, где тебя окружают заботой. Когда ты родился, для тебя уже все было приготовлено, и тебя сразу же окружили заботой. За тобой ухаживали нежные руки мамы, папа заботился о том, чтобы в доме было тепло, чтобы вы с мамой ни в чем не нуждались. Для тебя покупали еду, одежду, игрушки. А когда ты болел, родители очень переживали за тебя. Мама не спала ночами, ухаживая за тобой, а папа старался найти для тебя лекарства. Они делали по возможности все, чтобы ты выздоровел. Сейчас ты подрос, но твои родители не перестали заботиться о тебе. Когда ты пошел в школу, тебе купили ранец, тетради, ручки, карандаши и многое другое для того, чтобы ты мог хорошо учиться. Когда ты приходишь из школы домой, тебя ждет мама. Она приготовила для тебя обед, чтобы ты мог покушать одежду, чтобы ты мог переодеться после школы. Дома у тебя есть постель, где ты спишь, комната, где ты учишь уроки, место, где лежат твои игрушки. Родители не только заботятся о тебе, но и оказывают помощь, когда тебе трудно, защищают тебя, когда грозит опасность. Однажды в селе произошел такой случай. Лошади, запряженные в повозку, чего-то испугались и быстро побежали. Хозяин бросился к ним, ухватился за поводья и, сдерживая их, упал, а лошади пробежали по нему. Когда подоспевшие на помощь люди спросили хозяина, почему он так старался задержать лошадей, он еле слышно прошептал: «Пойдите и посмотрите повозку». Люди осмотрели повозку и увидели там маленького мальчика, испуганного, но невредимого. Вот почему отец рисковал собственной жизнью. Он старался спасти жизнь своего сына. Это Бог вложил в сердце родителей заботу о детях, чтобы им было хорошо. Скажите, почему родители заботятся о вас? Ну, конечно, потому что они вас любят. Семья – это место, где вас любят. А в чем еще проявляется любовь ваших родителей к вам? Да, они вам помогают, жалеют вас, играют с вами, разговаривают, рассказывают вам различные истории, отвечают на ваши вопросы. Семья тебе подарена Богом еще и для того, чтобы приготовить тебя к взрослой жизни. Я знаю, что дети мечтают как можно скорее стать взрослыми. Вы, наверное, тоже об этом мечтаете. Но стать взрослым – это не только стать большим и сильным. Для этого нужно учиться, многое знать и уметь. Семья – это место, где тебя учат. Всегда легко делать то, что умеешь, а учиться всегда нелегко. Поэтому Бог подарил вам любящих родителей, которые с терпением и любовью учат вас выполнять ту работу, которая пригодится вам, когда вы станете взрослыми и тоже будете заботиться о своих детях. Когда мама просит вас почистить картофель, почистить лук, это не просто ей помощь. Мама учит вас готовить еду, и если мама по какой-то причине не приготовила обед,
то вы уже сможете сварить суп, пожарить картофель, и этим вы проявляете свою заботу о маме. Мальчики, когда вы помогаете папе в саду, он учит вас тому, как сажать дерево, как правильно обрезать виноград, чтобы он приносил много плодов. А помогая папе ремонтировать утюг, вы узнаете его устройство. Кроме того, своей помощью вы проявляете свою любовь к отцу. Не уклоняйтесь ни от какой работы по дому. Старайтесь научиться всему, что могут делать ваши родители. Думайте о том, что когда вы станете взрослыми, все, чему вы научились в своей семье, пригодится вам в самостоятельной жизни. Одна женщина рассказывала: «В детстве я по дому делала все. Стирала, убирала, шила, полола грядки, но никогда не готовила еду. Сейчас, когда у меня своя семья, самое тяжелое для меня – это приготовить пищу».

0: В семье вы учитесь заботиться о других. Когда мама доверяет вам следить за малышом, она учит вас заботиться и помогать своим близким. И когда вы охотно выполняете то, о чем просят вас родители, вы проявляете любовь и почтение к ним. Дорогие ребята, ваши родители любят вас. Какое ваше отношение к ним? Цените ли вы их любовь, ласку, уют в доме и заботу о себе? Принимаете ли вы своего папу, свою маму, как подарок Божий для вас? Или, может быть, вы думаете, что так и должно быть, но так бывает не всегда. К большому сожалению, в наше время очень много таких семей, где нет папы или он не родной. И есть семья, где нет мамы, и дети живут с бабушкой. Но и это тоже семья, потому что рядом есть близкий человек. У Бога не бывает плохих подарков, ведь подарок – это не просто что-то приятное, но еще и полезное. Но почему же так много разбитых семей, спросите вы? Все это происходит от того, что люди не исполняют заповеди Бога и совершают грех. А грех приводит к тому, что разрушаются семьи. В семьях бывают различные трудности. Может быть, и у вас сейчас очень тяжело в семье. Трудности, скорби, переживания. Но Бог и в трудностях желает дать полезное для вас, чтобы вы научились искать Бога, молиться о своих родителях, благодарить Бога за свою семью и дорожить той семьей, которую вы имеете. Ведь бывают случаи, когда вы теряете своих близких. Это очень тяжело и больно. Мальчик Ваня жил вдвоем со своей мамой. Его мама очень любила Бога и старалась научить этому Ваню. Они вместе читали Библию, пели, молились. Их семья жила очень скромно. Ванина мама много работала, чтобы оплатить жилье и купить продукты. Но она никогда не унывала. Она уповала на Бога и учила этому своего сына. От тяжелой работы она заболела и вскоре умерла. Хозяин квартиры собрал в узелок Ванины вещи, вывел его на улицу и закрыл за ним дверь. Теперь мальчик лишился всего – и жилья, и пропитания, и семьи. И все-таки у него что-то осталось. Он не лишился веры в Бога, которую привила ему мама. Ване много пришлось пережить, но он уповал на Бога. Вскоре Бог подарил ему новую семью. Добрые люди усыновили мальчика и полюбили его, как своего родного сына. Ребята, сейчас много таких детей, у которых нет семьи. Эти дети не имеют любви, заботы, уюта, защиты, всего того, что Бог дает нам через семью. Они сами вынуждены думать о том, где им переночевать, что покушать, во что одеться. Они не могут защитить себя. И часто бездомные дети идут на обман или воровство. А это перед Богом грех, который делает сердца детей злыми и жестокими. Часто бездомные дети попадают в тюрьму. Государство старается помочь таким детям. Их определяют в детские дома, где их кормят, дают одежду, где они могут отдохнуть, поиграть, где заботятся о том, чтобы они могли учиться. И все-таки дети в детских домах мечтают о своем доме и о своей семье. Дорогие дети, вы живете в семье. Не забывайте, что это подарок от Бога. И Бог желает, чтобы вы научились почитать свою семью и воздавать должное родителям, потому что это хорошо и угодно Богу. Поэтому дорожите своей семьей, любите ее и благодарите Бога за этот подарок. Если вы никогда не благодарили Бога за семью, где вы живете, то сделайте это сейчас. После нашей передачи, там, где вы слушали нас, склоните свои колени и поблагодарите Бога за папу, маму, за братьев и сестер, за бабушку и за дедушку. Поблагодарите Его от всего сердца за то, что Он подарил вам семью. Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Бабушка Жени. Прошло уже 2 месяца, как у Жени не стало бабушки. Но только сейчас он понял, какого дорогого человека потерял. В доме установилась какая-то непривычная для слуха тишина. Так бывает, когда в часах выходит из строя заводная пружина, отчего останавливается весь механизм. Как неуютен стал дом без бабушки. Она всегда была чем-то занята, не забывая при этом ласково поговорить с каждым членом семьи. Для всех у нее были добрые слова. Женя с бабушкой были очень дружны. Часто по вечерам перед сном 9-летний внук приходил к ней в комнату, и они подолгу беседовали и вместе читали детскую Библию. Надев пижаму, мальчик потихоньку вышел из своей комнаты. Вдоволь нарезвившись за день, сладко спала в своей кроватке 5-летняя сестренка Катя. Отец и мать что-то тихо обсуждали в столовой. Женя открыл дверь в бабушкину комнату, в полумраке подошел к аккуратно застеленной кровати и сел. Как ему хотелось, чтобы бабушка была рядом! Как много нужно было ей сказать! Ведь, говоря по правде, Женя хоть и очень любил бабушку, но не всегда слушался ее, о чем сейчас сильно сожалел. Особенно огорчалась бабушка, когда внук ленился идти в воскресную школу. От нахлынувших воспоминаний в голове Жени стали возникать вопросы, на которые он сам пытался найти ответы. Где сейчас бабушка? Скучает ли она без него? Как она выглядит? Увидятся ли они когда-нибудь? Впрочем, по поводу того, что бабушка находится в раю, у Жени никаких сомнений не возникало. Но попадет ли он туда? Это был для него вопрос весьма серьезный и непростой. Через открытую форточку проникал теплый весенний ветерок и колыхал легкие полупрозрачные шторы. Вдруг Жене показалось, что вдали за окном появился какой-то свет. Неожиданно он очутился в залитом солнцем огромном зале без потолка. Женя осмотрелся. Прямо перед ним была стена, сплошь увешанная зеркалами. Над ними висели большие электронные часы, которые не шли. В стене слева виднелась плотно закрытая дверь. Справа находилась красивая винтовая лестница, уходящая вверх. Конца ее не было видно. Сзади зал, который был пуст, замыкала глухая стена. Женя был озадачен. И вдруг он увидел свою бабушку, одетую во все белое. Лицо ее, с которого исчезли все морщинки, светилось счастьем. Улыбаясь, она легко поднималась по лестнице. Глядя вверх, бабушка с кем-то разговаривала. Оттуда лилась удивительно приятная музыка, к звукам которой хотелось устремиться навстречу, все оставив и позабыв. «Как свободно передвигается бабушка! А ведь у нее такие больные ноги!» Промелькнуло в сознании Жени, и он бросился к винтовой лестнице. Но лишь только Женя приблизился к лестнице, как неожиданно наткнулся на невидимую преграду. Больно ударившись о нее головой, так что на лбу вскочила большущая шишка, Женя отлетел на несколько метров и упал на пол. Бабушка приветливо посмотрела на внука и продолжала плавно идти вверх по лестнице. Поднимаясь на ноги, Женя случайно обратил внимание на свое отражение в зеркале. Но что это с ним произошло? Голова, часть рук и ног, которые не прикрывала пижама, были усеяны черными пятнами. Женя в ужасе сорвал с себя пижаму. Из зеркала на него уставился перепуганный, взъерошенный мальчик с черными пятнами на теле и огромной шишкой на лбу. Да, это был он, Женя, только весь в пятнах. Внимательно присмотревшись, он увидел, что все его тело покрыто мелкими белыми надписями, каждая из которых отделена от другой тонкой линией. Женя стал читать. Не слушался родителей и бабушку. Обижал сестренку, прогуливал уроки, пробовал курить, говорил плохие слова, издевался над животными, обманывал взрослых, пропускал занятия в воскресной школе. Очень ленивый. «Это же мои грехи!» — осенила Женю. «Так вот, какого они цвета! Грехи отразились на моей коже в виде черных пятен, поэтому я и не могу последовать за бабушкой в рай. Мои грехи препятствуют этому». Читая дальше, он готов был сгореть со стыда. Женя взглянул на бабушку. Она все больше отдалялась от него. Мальчика душили слезы. Ему было страшно, и он не хотел оставаться один. Нащупав невидимое препятствие, он в отчаянии стал колотить по нему руками и ногами. Не в состоянии преодолеть незримую стену, обессиленный и подавленный, Женя опустился на пол. Немного придя в себя, он подумал: «Должен же быть какой-то выход! Смыть бы эту черноту вместе с буквами над ней!» Не успел Женя так подумать, как увидел перед собой умывальник, ванну, ведро и таз, и много разного мыла, шампуня и мочалок. Не откладывая дело в долгий ящик, он тут же принялся за работу. Как только Женя подошел к умывальнику и дотронулся рукой до водопроводного крана, он заметил, что над зеркалами засветилось табло электронных часов. Он прочитал: «Осталось 4:00". Женя сообразил. Столько времени ему отведено, чтобы смыть свои грехи. «Успею», — с облегчением подумал он. «Времени вполне достаточно». Мальчик пододвинул ванную вплотную к невидимому барьеру, наполнил ее водой и, используя различное мыло и шампунь, с усердием начал тереть мочалкой свое тело. Сидя в ванне, спиной к винтовой лестнице, Женя мог наблюдать за своим отражением в зеркале и за электронными часами, которые тем временем показывали. «Осталось 2:40». «Как быстро летит время!» — удивился он. Дверь в стене находилась напротив него. Женя заметил, что по мере того, как все меньше времени остается в его распоряжении, дверь открывалась все шире и шире, впуская в зал мрачную холодную темноту. Сырая непроглядная тьма, поглощая все на своем пути, неотвратимо приближалась к мальчику. «Неужели это конец? Я окажусь в аду!» — думал цепенеющий от страха мальчик. В то же время эта угрожающая ситуация придавала ему силы. Женя с еще большей энергией стал стирать пятна на коже. Но даже и такое интенсивное мытье не приносило почти никаких результатов. Только белые надписи немного поблекли. Да и то выяснилось, что это было вызвано кровью, выступившей на коже, от трения жесткой мочалкой по телу. Зловещая темень накрыла край ванны и наполовину его ноги. Женя посмотрел на часы. «Осталось 50 минут», — высвечивало табло. Повернув голову назад, он бросил взгляд вверх. Бабушку уже почти не было видно. Ее силуэт постепенно сливался с ясным безоблачным небом. Ко всему прочему, Женя осознал, что пятна на спине ему без посторонней помощи отмыть никогда не удастся. Глянув на часы, которые уже частично скрыла темнота, он почувствовал, как сжалось и больно защемило его сердце. Остаток текста гласил: «Осталась 1 минута». «Все! Неужели мне никто не поможет спастись?» — промелькнула страшная мысль. Собрав всю свою волю, напрягшись, потянулся он к невидимой стене и проснулся. Женя лежал на бабушкиной кровати, кем-то заботливо укрытый пледом. Все тело его горело, как в огне. Руки продолжали машинально массировать кожу. Так это был сон! От неописуемого счастья Женя заплакал и вскочил с кровати. Это были слезы умиления и благодарности тому, кто даровал нам возможность жить. Мальчик стоял на коленях, на том же месте, где всегда молилась бабушка. В его памяти отчетливо всплыло все, что она рассказывала ему об Иисусе Христе. Теперь Женя все понимал. Он склонил голову в первой в его жизни молитве покаяния. «Я благодарю Тебя, Господь Иисус Христос! Ты спас меня на Голгофском кресте! Ты очистил меня от всех грехов, омыв меня своей святой кровью! Спаситель, я каюсь в своих грехах! По милости Твоей прости меня, грешного! Аминь!» Было воскресное утро. Женя быстро умылся и переоделся. Взяв детскую Библию, он вошел в столовую, где вся семья уже была за столом. Женя подошел к сидящим рядом отцу и матери, обнял их и поцеловал каждого. «Я вас очень-очень люблю!» Изумленные родители только молча приглянулись. Они не узнавали своего сына. «Но мы-то с вами знаем, что произошло с Женей, и кто помог ему стать другим человеком». Женя повернулся к Кате, погладил ее по головке и протянул ей свою подзорную трубу, когда-то подаренную ему бабушкой. «Возьми, она теперь твоя». Раньше об этом Кате даже и мечтать не приходилось. От удивления она раскрыла рот и захлопала своими длинными ресницами.
2: «Мама, извини меня, пожалуйста», — быстро заговорил Женя. «Я потом поем, не то опоздаю в воскресную школу».
1: Он выбежал на улицу. Весело светило солнышко. Вдохнув полной грудью свежий весенний воздух, Женя поспешил к зданию церкви. По дороге он, улыбаясь своим мыслям, несколько раз останавливался и внимательно разглядывал чистые белые руки.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим чтение 28 главы, одного из немногих мест Писания, где рассказывается о том, кем был сатана и кем он стал после своего падения. Конечно, в общем контексте повествования, касающегося наказания народов, окружавших Израиль, с первого взгляда не определишь, что речь идет о сатане. В 12 стихе 28 главы Бог повелевает людям плакать о царе Тирском. Однако послушайте, что Бог говорит об этом царе. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем? Никакой царь Тира не мог находиться в Эдемском саду, потому что никакого Тира тогда еще и в помине не было». Далее Бог говорит, «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». А отсюда вы уже можете представить себе, какое это было чудесное создание. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Вот такую характеристику дает Бог этому существу. А вот что говорит Бог в стихах 14 и 15. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Сатана был помазанным херувимом, чтобы осенять, то есть защищать Божий престол. И речь здесь идет, конечно же, не о земном Эдеме, а о самих небесах. И сатана, оказывается, имел доступ на небеса. Сатана защищал Божий престол. Он занимал высочайшее положение, какое только возможно для сотворенного существа. И как же произошло его падение? Иезекииль не рассказывает нам об этом, но у пророка Исаии в 14 главе стихи с 12 по 15 сказано: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Итак, сатана пал из-за своей гордости. Он хотел возвыситься, и в результате отошел от Бога. Он сам захотел стать Богом. Он взбунтовался против Бога. Позвольте мне сказать вам, если вы считаете себя святым, достигшим совершенства человеком, если вы считаете себя примером для подражания, то вспомните о том, что сатана был ангелом света. Он действительно был совершенен, но он пал. И если даже он, являвшийся таким совершенным творением Бога, мог пасть, то как же легко можем пасть мы с вами? Ведь мы всего лишь слабые люди. Сатана взбунтовался против Бога. И вот послушайте, как Бог наказывает бунтовщиков. Читаю вам стихи 16 и 17 из 28 главы книги пророка Иезекииля. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Сатану будут судить за его грех. Он подлежит суду, потому что он всего лишь Божье создание. Не знаю, как вас, а меня это утешает. Честно говоря, я не смог бы тягаться с сатаной. Я ему не ровня.
Поэтому я благодарен Богу, что Он сам разберется с этим бунтовщиком и обманщиком. «От красоты твоей возгордилось сердце твое», — свидетельствует Бог. То есть сатана пал жертвой собственной гордости. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Даже Соломон, мудрейший из людей, совершал неразумные поступки. А здесь вы видите, что величайшее из Божьих творений, совершенное и мудрейшее, тоже поступило неразумно. Друзья мои, дети Божьи тоже часто ошибаются. И кому, как не нам, жизненно необходимы Божья благодать и милость? «Я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор», утверждает Бог, который однажды расправится с сатаной, и свидетелями этого суда станет все Божье творение. Читаем далее, послушайте стих 19. «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». В будущем Бог избавит вселенную от пагубного влияния сатаны. И мы молимся о наступлении этого дня. А в последующем тексте, в стихах с 20 по 24, Иезекииль говорит о суде над Сидоном. Однако, в отличие от Тира, этот город не будет разрушен до основания. Иезекииль предрекает, что улицы Сидона наполнятся кровью. Так и произошло. Это свершившийся исторический факт. Интересно, что Тир, крупный город, столица, был разрушен, сметен с лица земли и никогда не был восстановлен. Сидон же, который находился совсем недалеко от Тира, тоже подвергся суду, но не был уничтожен. Этот город существует и по сей день. Туда по трубопроводу поступает нефть с Ближнего Востока, которую потом заливают в танкеры и отправляют во все концы земли. Сейчас Сидон — крупный порт, а побережье Тира лежит в руинах. Там осталась только маленькая рыбацкая деревушка, потому что Бог сказал, что Тир никогда не будет восстановлен. И Бог знал, о чем говорит. В этой главе Он совершенно ясно утверждает, Тир будет разрушен и никогда не возродится. Сидон же будет наказан, но не будет разрушен. И сейчас, когда прошло примерно 2500 лет со времени пророчества Иезекииля, Тира нет, а Сидон все еще существует. Послушайте стихи 25 и 26. «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». Бог говорит: «Я намереваюсь снова собрать Израиль вместе». И сатана не может нарушить Божьих планов, связанных с народом Израиля. Ни один сегодняшний богослов не может отрицать, что Бог собирается вернуть Израиль в землю обетованную. Многие богословы считают, что Бог окончательно отказался от народа Израиля. Но они придерживаются такой точки зрения, потому что не хотят как следует изучить книги Иеремии, Исаии, Иезекииля, Даниила и других пророков. А эти все пророки в один голос твердят, что Бог не отказался от народа Израиля. Вот почему эти книги нужно изучать. Они проливают свет на содержание других частей Слова Божьего. Так что все кусочки головоломки встают на свои места. В следующей, 29 главе, Иезекииль произносит пророчество о Египте. Многие консервативные комментаторы полагают, что пророчество о Египте представляет больше интерес, чем пророчество о Тире.
Однако я с этим не согласен. Пророчества о Тире поистине замечательны, хотя я, конечно же, не могу не признать, что пророчества о Египте тоже интересны. Египет был великой страной, и страна эта не была уничтожена. Она сохранялась на протяжении многих веков. Это одна из наиболее древних стран на всем земном шаре. Ей не нужно было окружать себя стенами, чтобы защититься, поскольку в нее можно войти только по долине реки Нил. А потому египтянам достаточно было оборонять одну только эту долину. Даже города в Египте не окружали крепостными стенами. Это было совсем не обязательно. И в 29 главе книги пророка Иезекииля Бог утверждает, что египтяне попадут в рабство на 40 лет. Послушайте стихи 1 и 2. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лице твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Бог занимает вполне определенную позицию по отношению к Египту. В далеком прошлом египтяне держали в плену народ Божий, и египтяне приобщили Израиль к идолопоклонству. Впоследствии Египет долгие годы отравлял существование Израиля. Но, несмотря на это, Израиль постоянно обращался к Египту за помощью. По какой-то причине народ Израиля был привязан к Египту. И теперь Бог говорит, что недоволен Египтом и покарает его. Послушайте третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Здесь египетский фараон сравнивается с крокодилом, который считает реку Нил своей собственностью. Надо отметить, что египтяне поклонялись самым разнообразным птицам, зверям и насекомым. И язвы, которые Бог наслал на египтян во время исхода евреев из Египта, тоже были связаны с египетскими богами. Однако, как бы ужасны ни были эти язвы, из истории с казнями египетскими видно, что у Бога есть чувство юмора. Представьте себе, что вы поклоняетесь божеству с головой лягушки, и однажды утром обнаруживаете, что ваша спальня полна лягушек. Что вы будете делать? Начнете убивать своих божеств? Скорее всего, да, потому что у вас не будет иного выбора. И Господь наверняка смеялся, глядя на то, как египтяне убивали своих богов. Фараон, который здесь упоминается, это Вафрий. Он был внуком фараона Нехао, который нанес иудейскому царю Иосии поражение в Мегиддо. Царь Иосия погиб в этом сражении. А последующие цари Иоаким, Иехония и Сидекия обращались к этому фараону за помощью каждый раз, когда какой-нибудь неприятель угрожал Иерусалиму. Однажды египетская армия даже прошла через территорию Финикии и вынудила халдеев снять осаду Иерусалима. Пророк Иеремия предсказывал гибель фараона Вафрия. В 46 главе его книги, в стихах 25 и 26, мы читаем: «Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: вот я посещу Аммона, который в Ноа, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Интересно отметить, что пророчество о поражении Египта сбылось не сразу, а только через 17 лет. Критики Библии пытаются нажить себе капитал, используя этот факт и доказывая ошибочность пророчества Иезекииля.
Но если внимательно прочесть текст, то вы увидите, что о времени наказания Египта здесь не говорится. И пророчество вовсе не должно было исполниться немедленно. Египет потерпел поражение только через 17 лет. Обратите внимание, что говорит Бог о судьбе Египта в стихах с 13 по 15. «Ибо так говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Через 17 лет Навуходоносор, царь Вавилона, пришел и захватил египтян в плен. Этот плен длился 40 лет, а не 70, в отличие от плена израильского народа. В древние времена Египет был очень могущественным государством. С самого рассвета человеческой истории Египет был великой державой. Памятники архитектуры, которые мы обнаруживаем в этой земле, показывают, что им не было равных. Многие историки сегодня полагают, что греки почти всему научились у египтян. Египет был великой страной. Но Бог сказал: «Я позволю Навуходоносору захватить вас. Вы пробудете в плену 40 лет, после чего возвратитесь домой, но больше не будете великой державой. Я умолю вас». Друзья мои, те из вас, кто бывал в Египте, знают, что Бог оказался прав. На Каир больно смотреть, такая там нищета, и так низко пал этот народ. Читаем далее, послушайте стихи 19 и 20. «Посему так говорит Господь Бог: вот я, Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею. И это будет вознаграждением войску его, в награду за дело, которое он произвел в нем. Я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог». Как видим, Вавилон должен был захватить все эти страны — Израиль, Египет и Тир. И это неудивительно, ведь Вавилон был в то время величайшей из мировых держав. В следующей, 30 главе, Иезекииль оплакивает судьбу Египта. Вот первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Я уже не знаю, в который раз мы читаем эту фразу. «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не хочет, чтобы у нас была хотя бы тень сомнения в том, что провозглашаемое им слово исходит от Бога. На Египет надвигаются мрачные дни. В Египте редко бывает пасмурно, потому что там выпадает очень мало осадков. И потому египтяне зависят целиком от реки Нила. Кстати говоря, помимо прочих зверей, птиц и насекомых, они поклонялись нильским крокодилам. Бог говорит: «Година народов наступает». Это значит, что грядет великое передвижение народов, то есть массовые переселения. Послушайте стихи 4 и 5. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Ефиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Иногда Египет заключал союз с Эфиопией, хотя обычно эти две страны враждовали.
Многие ученые-консерваторы считают, что Моисей, которого усыновила дочь фараона, впоследствии должен был унаследовать престол Египта и возглавить поход на Эфиопию. Однако это всего лишь предположение. Реальность же такова, что теперь все эти страны должны будут подчиниться Навуходоносору, великому вавилонскому царю. Фактически он и был той самой золотой головой четырех великих держав в видении Даниила, которое записано во второй главе его книги. Послушайте теперь стих шестой, где Иезекииль продолжает пророчество о Египте. «Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Не только Израиль, но и другие страны мира обращались к Египту за помощью. И все они будут наказаны. Обратите внимание также на стих 12. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я Господь сказал это». Реки, о которых здесь говорится, это разные рукава в дельте Нила. Кроме того, здесь имеются в виду и каналы, построенные для орошения. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым». Так и произошло. Через много лет Египет был захвачен Александром Македонским, а когда он умер, то захваченными землями овладели его генералы. Затем Египтом правила Клеопатра, которая была не египтянкой, а гречанкой, и ее правление как нельзя лучше демонстрировало истинность возвещенного здесь пророчества. «Рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее». Итак, Египет попал под власть иностранцев. Кстати, о дельте Нила лично я там не был, но один мой знакомый рассказал мне, что теперь там болото, совершенно ни на что не пригодное. Бог сказал, что покарает эту землю, и так случилось. Дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 30 главы и познакомимся с пророчествами, касающимися Мемфиса и других великих городов Египта. Но это еще не все. Иезекииль посвятил Египту целых 4 главы своей книги. Так что из глав 31 и 32 мы также узнаем много интересного о будущем этой великой некогда державы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам самого лучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.